0: Klub 90. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».